баба, куки штынчат. Коль женился сатана, да вывожи мне пчера, вот что. Надо мне так пожалеть, накормит и приедет водка. Добивай, смотри, ведь в плане, то сама да буду, слышь ты. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее бесстыжий.